Зо вагабуйт саванима бес, аранц дзалки, кдарац вер, гаманар, удак се пюрма, андесанели хартеима черуцац матнородим бес, ереси газарнер. Хервен, бюйк дереи зовезерка, матаншарин меч, нор варво джракнерну лаптернера, лусавор пидзеруга на манехин. Султаниеи пацернеин хима. Воч нававара, ев воч дируин, ушатручунга негин, кич-кич ергин кадзац гор матин амберун. Воронц хайда пхет пайла, зовун аншаржутян меч гцоланар. Совораганен шат херу кацадзеин артен, уге херанаин тер, алияц гамац антацкин хет. Хавасара без пацнеин ергу езеркен, ев зовун врамрайл кор магичнер, хедес хеде мшуше варакуирима меч ампопелов зиренк. Еридасарт гина, ир нававарен зад мега чердеснер ал. Вести бял гати дер хима, анор аруи кев хужгу ирана. Вор аммен гарнаги варадзрелун, та панцик бюринджик шабиген, цуйц кудар тав гурцки маеле веча, ев шабигин лайн тезаньяц мечен, маганут тевера. Дюрик, ир нававара гати дер айс зовин у отин чермутяна меч. Айс гес луис у гес хаварин меч, айс езаган миайнутян у аранцнутян меч, тер бадани манер. Верин шартунка хазив те мародац, нурп агвамазма, тер нор гскасер анор аревагез айдерун вара. Мерг воткера хенаранин традзер, анзац гуйт астерка цуцдалов. Тарам, горови у анзанак памма гарайстогун вара, вор ери дасарт гина гахровер. Кани дару ес, сахак. Инч китнам, ханам, дасны йота, белки дасны утагам. У мангамарт гина агамага пахтадер айс дгун дарика ир кысана ергу даринерун хет ев полоровин хармарга кэтнер ирару. Наин кез ер биде нышаненк? Мор мцевера гарнер авели азадутям пхоселу хамар. Ев верчабес зовун айс аранцнутян меч ир хамарцагучуна гавелнар. Хаджуйк кахни у ампацадрели памагаскар хоселов айс нышандуки вра, анор нышанадзин крете гноча вра. Сахагин гина, бюйк дереци ахчик ма биди аллар. Ерчани кимма айс хужгу теверун меч, воронц вра гзмайлер. У айс хоскеров, баданиин шепотутюна у гармурутюна гавайлер. Тераско, харцумнеров, гачанар анор ампорц барзмадутюна чапел. У воркан авели шепот у хровял деснер нававара, ир пацадручунера авели тюрахас гнали, парерн авели пацахайт гтарнаин. Деснело вор вах чагар айс дагун хас кацогутенен, ворун скайнучуна жайрима без амур ухан тарт геревер. Ев норади гина авели гахара чанар. Барбаделов айс бадани сирда, ухедакар кир пажишкима без пандрелов зайн тунт ханелик чига. Нававара чербадас ханер. Цюйнатур у медзадзавал вардикин анхамар дзалкерова у потерова лецнелов ирнастарана, херун... Езеркнерун наелов мишт, зорш чер деснер мшушин меч, у агнарга пахцнелов ир дирухуин, хеда хуйз у хрохт ачкерен. Гхасканар, те чер хасканар айслезун. Хангардз, дзарац, хашапуни меч хашрдук мьелав. Зовун вара дех-дех покрик бахбачакнер газмвецан. Зовун ерес мут еранкнеров задвецав. Хервен мгват зоравор шунч мпарадец айс мшуше срскабана, вор дируин у дзаран гшрча бадер. Уша дедеи парцрункин вра, ергинка пайла дагец, терин у слацуцич лусом ворелов дзовну цамака, ев амра бахуиз вородумма саскутям джайтецав. Ханам, борага, пахинг, пахинг! Дзовун магартага коккарнер, гурер, ергар уанзайр гохак мцевацнелов. Ет тарцан. Нававара путацнелов ир тиаваручуна, ергниц мтутян спарналья царчев зорс качка джанчнар. Има гшаржеин, гдаданеин тер чперегдвог айн гохагин вра, парцаналов у хонарелов аноргамкин хет. Харави хогма гукар гхаснер ушкин. Халадзаган у халадзо хогма ир полор саскутян меч. Навага бей кози пацерунга моденар. Удзова ир гохагацев ерарман меч гарналов тиматрел поторигин шунчин, хазаравор аликнеров гбадрвер, гджехгвер, спидак пърпурнеру меч.
Սահակ իր փոլոր ուժը գուդար չիղերուն փոլոր դոգունությամբը, մարմնույն փոլոր արուկությամբը գրվելով։ Ճյուրապեկ մագույգը ալյաց վրա գոստոստեր և պոտորի գգրնագեն գմղեր զայն անընդատ շունչովմը, որ երիդասարդ գնոջ ուսը ու մեջ կգնտկրգեր և մազերը իրենց քեղեցիկ ու ամպոպ շտկված կգործնծուցած հողմածուպ կշարժեին։ Հիմա կիշերը գշրջաբադեր զիրենք, ահարգու